0: баъд аз анҷоми кор худро хаставу бефараҳ эҳсос мекунед? Тамоми рӯз машғули саргардониҳои рӯзгор будед? Ҳоло шумо эҳтиёҷ ба шунидани суҳбатҳои ҷолибу маълумоти шавқовар ва сурудҳои дилнишин доред? Пас ба радиои Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Мо барои рафъи хастагиву болида хотирии шумо ҳар шом соати 18:15 дақиқа аз душанбе то шанбе барномаи озмунибу фароғатии шом ба хайрро бо бахшҳои ҷолибу рангин ва таронаҳои дилангезу таскинбахш пешниҳод месозем. Шом ба хайр. Шоми шуморо гуворо менамояд.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 fm метавонед бишнавед.
2: аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ. наққошӣ. ҳунари офаридани нақш маҳсули эҷоди ҳунармандони халқӣ ва касбӣ, яке аз навъҳои қадимаи санъати ороишӣ амалӣ. наққошӣ таърихи қадима дошта. инкишофи ҳунарҳои меъморӣ, кулолӣ, мисгарӣ, заргарӣ, қолинбофӣ, гулдузӣ ба тараққиёти он мусоидат намудааст. дар наққошӣ нусхаҳои гиреҳи паргур, мадохил, ҷавак, секунҷа, мураббаъ, ситораҳо, чоркалид, чоркарта, кунгура доира, морпеч, мавч, ислимӣ, қуштаноб, марғула, бодом, анор, гули хайрӣ, садбарг, лола, тоҷи хурӯз, нилуфар, ангур, анҷир, катиба, акси ҷонварон, булбул, тӯтӣ, паланг, капк, маъмулан.
3: Дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Файду Мукимия с выпуском новостей дня «Таджикистана и мира» в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане появился новый орган в сфере обороны. На международном полумарафоне One Run в Таджикистане примут участие более 500 человек. Somon Air планирует пополнить авиапарк судами Boeing 737 MAX 8. Климатологи заявляют, что 2026 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. А теперь к основным новостям. Правительство Таджикистана приняло решение о создании Комитета обороны и промышленности при правительстве Республики Таджикистан. Соответствующее постановление опубликовано на основании Конституционного закона о правительстве Республики Таджикистан и закона о нормативных правовых актах. Согласно документу, новый государственный орган будет заниматься вопросами обороны и промышленности страны. Одновременно утверждены положения о комитете, структура его центрального аппарата и перечень организаций, входящих в систему ведомства. В постановлении отмечается, что предельная численность работников центрального аппарата комитета составит 38 человек, не считая технического персонала. Из них 8 должностей предусмотрены для военнослужащих. Кроме того, новому органу определен лимит в 4 служебных легковых автомобиля. Финансирование деятельности Комитета обороны промышленности будет осуществляться по согласованию с Министерством финансов Таджикистана за счет средств республиканского бюджета и специальных средств. Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом поручено обеспечить новый орган административным зданием. 23 мая Душанбе вновь станет частью самого масштабного полумарафона в мире – One Run от Лиги Героев. В забеге примут участие более 500 жителей и гостей Таджикистана. В Душанбе забег пройдет на 4 дистанциях – 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Маршруты будут проложены по центральным улицам столицы, мимо главных достопримечательностей города. Стартово-финишный городок и фан-зона разместятся в центре Душанбе. Трасса пройдет вдоль проспекта Рудаки, рядом с Национальной библиотекой, парком культуры и отдыха имени Рудаки, Дворцом нации и другими знаковыми объектами столицы. Стать участником полумарафона One Run может любой желающий. Забег дает возможность провести активный выходной с семьей и друзьями, испытать свои силы, выйти на первый официальный старт или установить личный рекорд. В этот же день на старт полумарафона выйдут более 200 тысяч человек во всех регионах России, где мероприятие пройдет уже в 10-й раз подряд под названием «Забег РФ», а также десятки тысяч участников в других странах мира, включая Китай, Кыргызстан, Армению, Беларусь, Сербию, Бразилию, Таиланд, Малайзию, Марокко и другие страны. Ключевые вопросы связаны с вводом в эксплуатацию новых воздушных судов Boeing 737 MAX 8, поставка которых в Таджикистан запланирована на июль-август, обсудили в ходе встречи руководства авиакомпании Somon Air и делегации компании Boeing. По данным пресс-службы авиакомпании, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам Operational Excellence, комплексу мер по повышению операционной эффективности и совершенствованию деятельности авиакомпании в соответствии с международными стандартами. Расширение флота современными воздушными судами позволит авиакомпании Somon Air повысить качество обслуживания пассажиров, увеличить маршрутную сеть и укрепить позиции на рынке гражданской авиации региона. Выставка изобразительного искусства «Красота Таджикистана. Наследие для будущего» проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Как сообщили посольство Республики Таджикистан в Кыргызской республике, выставку, организованную в рамках Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане 19 мая, открыли министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарион и министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской республики Мирбек Мамбаталиев. В экспозиции были представлены работы известных мастеров таджикского изобразительного искусства, а также молодых художников. Особое внимание в представленных произведениях было уделено величественным горным пейзажам Таджикистана, сценам народной жизни и традиционной культуры, историческому наследию, национальным мотивам и духовным ценностям таджикского народа. Было отмечено, что каждая работа отражает любовь к родине, уважение к истории и богатое культурное наследие таджикского народа. Заместитель премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиузода посетил Иванский район, где ознакомился с деятельностью дихканских хозяйств и ходом развития сельскохозяйственных культур. Как сообщили в исполнительном органе государственной власти Иванского района, внимание было уделено выращиванию хлопчатника под пленкой с использованием современных агротехнических методов. По информации местных властей, хлопчатник данным методом выращивается на площади 210 гектаров. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, в 2026 году посев хлопчатника методом выращивания под пленкой планируется провести на площади 40 тысяч гектаров. Выращивание хлопчатника под пленкой считается одним из современных агротехнических методов и особенно эффективно применяется в жарких и маловодных регионах. Перейдем к зарубежным новостям. На Земле уже уничтожено 150 миллионов гектаров земель. Это более чем в два раза превышает средние показатели прошлых лет, свидетельствуют данные экспертной группы World Weather Attribution. Специалисты предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Причиной изменений названо природное явление Эль-Ниньо и общее потепление климата. 2026 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений, что вызовет сильные лесные пожары и природные аномалии. Об этом передает Мир-24. Пока периоды жары смягчаются прохладным течением Ла-Нинья, но температура воды приближается к максимуму. Вероятно, что 2026 год побьет рекорд потепления 2024 года на 0,6 градуса, крайне велика, считают эксперты. Ожидаются сильные наводнения, засухи и масштабные возгорания. Уже сейчас в Индии воздух прогревался до 46 градусов. В Северной Америке полыхают леса. В Чили и Аргентине каждую минуту сгорает более 10 гектаров, а в Японии из-за огня эвакуированы тысячи жителей. Под серьезной угрозой находятся тропические леса Амазонии, Океании и Юго-Восточной Азии. Перегрев атмосферы ведет к накоплению влаги, что вызывает сильные ливни и штормы. Так, в Испании после нескольких лет засухи в январе и феврале прошли самые мощные дожди за всю историю наблюдений, отмечает Daily Mail. В Афганистане приняли закон, позволяющий трактовать молчание девочки как согласие на брак, сообщает закон KZ. В законе говорится, что половозрелая девственница по умолчанию считается согласной выйти замуж, если не выражает явного отказа. При этом молчание мужчины или ранее состоявшей в браке женщины согласием не считается, передает First Post. Также закон дает отцам и дедушкам право устраивать детские браки. Формально девочка может попытаться аннулировать такой союз, когда вырастет, но только с разрешением суда Талибана. 33-летняя туристка погибла в лагере слонов Дубаре в округе Кадагу индийского штата Карнатака. Как пишет газета «Индиан Экспресс», два прирученных слона Кончан и Мартаанда подрались во время купания под присмотром погонщиков. В ходе конфликта слон Мартаанда потерял равновесие и упал на Туласи, жительницу штата Тамилнад, которая вместе с семьей наблюдала за животными. Погонщики пытались успокоить слонов, но не смогли быстро справиться с ситуацией. Женщину вытащили из воды и доставили в ближайшую больницу, где врачи констатировали ее смерть. Очевидцы рассказали, что трагедия произошла утром, когда посетителям разрешили кормить слонов и мыть их во время купания. Муж и ребенок Туласи, находившийся рядом, успели спастись, однако сама женщина упала в воду и оказалась зажата под слонами. Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака Эшвар Кхандре распорядился провести детальное расследование инцидента. Также он поручил разработать стандартные правила безопасности для всех лагерей слонов в штате и обязал держать туристов на расстоянии не менее 100 футов, около 30 метров, от купающихся животных. Министр назвал произошедшее шокирующим и непредсказуемым случаем. Какими бы хорошо обучены ни были слоны и другие дикие животные, предсказать их поведение в любой момент крайне сложно, отметил министр. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. И другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.